Дойдешь с Ирпасу и с Лутим Хорище, так через сицец хлес хаулис гарыш, лаукарши лотеби даст слиян барзимепс, а на мера мазинепс, а шен рагазинепс. Дрес цули дам архес цисперма биндем, сиктели гера, сицец хле миндеба, огорец Ирпасу и медис напирепс. Сам карос сектив та сицац хлеса бир.